0: бьется сердце вновь и вновь. Здравствуйте, приятно познакомиться. Это любовь.
1: Раз, два, три, четыре, раз.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Планета FM. 87,9 FM. Радио города

0: в Оренбуржье 7.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Топливо на автозаправочных станциях Оренбургской области сегодня отпускают только в баке автомобилей, госномера которых заканчиваются на нечетную цифру. Напомним, временное ограничение действует в регионе со вчерашнего дня. Заправляться автомобилисты могут в зависимости от номерных знаков. По четным числам месяца отпускают бензин для транспортных средств с четной последней цифрой в госномере, по нечетным числам – с нечетной. В двух школах Орска отремонтируют инженерные системы. В школе номер 17 приведут в порядок канализацию. Слив находится в аварийном состоянии. Завершить работу необходимо до 30 сентября. В школе номер 52 заменят вышедшие из строя радиаторы и трубы системы отопления. Течь обнаружили во время гидравлических испытаний. Срок окончания работ – 31 августа. На ремонт двух объектов из городского бюджета направят около 500 тысяч рублей. Ремонт проведут к началу учебного года, прокомментировал глава Орска Артем Воробьев. В Оренбурге в кинотеатре «Космос» чествовали будущих первоклассников. В рамках 23-й благотворительной акции «Соберем ребенка в школу» 64 малыша получили ранцы с канцелярскими принадлежностями. За годы проведения акции оренбуржцы собрали для детей более 800 тысяч школьных принадлежностей. Акция продолжается до 1 сентября. Принять участие можно через Управление социальной политики. 15 августа в 13 часов торгово-развлекательный комплекс «Город локомотивов» приглашает всех оренбуржцев на большой праздник. Вас ждет школьная ярмарка и яркое мероприятие «6-7». В программе захватывающее азотное крио-шоу, зажигательная дискотека и волшебный снегопад. А главным подарком от торгово-развлекательного комплекса «Город локомотивов» станут билеты в «Альпака Парк» и на аттракционы от «Орен Парк». Партнеры праздника «Альпака Парк», галерея «Авто 56», ювелирный магазин «Изумруд» ООО «Трое», возрастное ограничение 0+. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM. Когда хочется.

0: Планета FM. Реклама.
1: Компанию АСТ-56 требуется водители на КМУ, GCB, самосвал. Обращаться по телефону 611-612.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Программа

0: Видеоблокнот в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стало еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро, с вами Анастасия Десятых, и это гороскоп на четверг. Сегодня отличный день для общения, новых идей и приятных неожиданностей. Овны, день принесет интересные возможности. Главное, не сомневайтесь в себе слишком долго. Тельцы, сегодня особенно важно сохранять хорошее настроение. Маленькие радости сделают день намного лучше. Близнецы, вас ждет много общения и новых эмоций. Кто-то сегодня точно вас приятно удивит. Раки. Звезды советуют снизить темп и уделить внимание себе. Иногда отдых – это тоже очень важное дело. Львы. Удачный день для творчества и ярких идей. Ваш энтузиазм заразит всех вокруг. Девы. Не переживайте из-за мелочей. К вечеру ситуация сама сложится в вашу пользу. Весы. Возможны приятные знакомства и неожиданные комплименты. День обещает быть очень теплым эмоционально. Скорпионы. Сегодня лучше действовать спокойно и без спешки. Тогда все получится именно так, как вы задумали. Стрельцы. День идеально подходит для новых планов и смелых решений. Удача любит вашу решительность. Козероги. Хорошее время для финансовых вопросов и покупок. Только не забудьте немного побаловать себя. Водолеи. Энергии будет много, а настроение еще лучше. Отличный день для встреч и общения. Рыбы. Сегодня вам особенно полезно доверять себе. Внутренний голос точно подскажет правильный путь. С вами была Анастасия Десятых. Желаю вам легкого четверга и только хороших новостей.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Ищите автомобиль с пробегом? Ваш выбор – «Автопрестиж». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгодные предложения и честный трейд-ин. «Автопрестиж» Оренбург. Улица Весенняя, 5. Ждем вас в автосалоне «Автопрестиж».
6: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите BLG взять в «Автопрестиже». Последний месяц лета – это звонок. Что пора брать автомобиль BLG всего от 1 миллиона 699 990 рублей. Подробности 904001. Оренбург, Нежинское шоссе 7.
4: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выкупцы стоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе «Трейдин». Предложение действует до конца августа. О, «Автодар», не «Автодар».
8: BLG. Надежность в движении.
9: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
11: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
13: Проводите лето вместе с «Голосом города» и классной музыкой. Уже второй летний сезон реализуется проект «Голос города», который помогает начинающим артистам найти свою публику. 20 августа на сцене «Города еды» на большом итоговом фестивале вас ждут номера артистов сезона, маркет-мастеров, творческие площадки от партнеров проекта. 20 августа у сцены «Города еды» с 17:00 и весь вечер. Ждем вас. 6+.
14: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Топливо на автозаправочных станциях Оренбургской области сегодня отпускают только в баке автомобилей, госномера которых заканчиваются на нечетную цифру. Напомним, временное ограничение действует в регионе со вчерашнего дня. Заправляться автомобилисты могут в зависимости от номерных знаков. По четным числам месяца отпускают бензин для транспортных средств с четной последней цифры в госномере, по нечетным числам – с нечетной. В двух школах Орска отремонтируют инженерные системы. В школе номер 17 приведут в порядок канализацию. Слив находится в аварийном состоянии. Завершить работу необходимо до 30 сентября. В школе номер 52 заменят вышедшие из строя радиаторы и трубы системы отопления. Течь обнаружили во время гидравлических испытаний. Срок окончания работ – 31 августа. На ремонт двух объектов из городского бюджета направят около 500 тысяч рублей. Ремонт проведут к началу учебного года, прокомментировал глава Орска Артем Воробьев. В Оренбурге в кинотеатре «Космос» чествовали будущих первоклассников. В рамках 23-й благотворительной акции «Соберем ребенка в школу» 64 малыша получили ранцы с канцелярскими принадлежностями. За годы проведения акции оренбуржцы собрали для детей более 800 тысяч школьных принадлежностей. Акция продолжается до 1 сентября. Принять участие можно через управление социальной политики. 15 августа в 13 часов торгово-развлекательный комплекс «Город локомотивов» приглашает всех оренбуржцев на большой праздник. Вас ждет школьная ярмарка и яркое мероприятие «6-7». В программе захватывающее азотное крио-шоу, зажигательная дискотека и волшебный снегопад. А главным подарком от торгово-развлекательного комплекса «Город локомотивов» станут билеты в «Альпака Парк» и на аттракционы от «Орен Парк». Партнеры праздника «Альпака Парк», галерея «Авто 56», ювелирный магазин «Изумруд», ООО «Трое», возрастное ограничение 0+. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости. Планета FM. Круиз.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометр покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке сегодня также облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 23 градуса. В Орске в эти часы малооблачно, воздух прогреется до 32 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Встречайте в дилерском центре Чанган Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9, меньше чем за 2 миллиона 400 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Звоните 37 38 60. Подробные условия акции уточняйте у официального дилера Автосалон 2000. Цена действительна на момент выхода рекламы.
2: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня Солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне Солнце.
3: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
4: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 35-32-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО ЗЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 430144.
7: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб «Облепиха» – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом, традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн», телефон 222-072. Загородный клуб «Облепиха». Снимите стресс за один день. 0+.
8: Чтобы в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтобы бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок. В сети магазинов «Милый дом» блоки для записи «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
9: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
10: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек Титан. Хвостатые и полосатые» с 8 по 30 августа у Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
12: На завод же бы и требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро, с вами Анастасия Десятых, и это гороскоп на четверг. Сегодня отличный день для общения, новых идей и приятных неожиданностей. Овны, день принесет интересные возможности. Главное, не сомневайтесь в себе слишком долго. Тельцы, сегодня особенно важно сохранять хорошее настроение. Маленькие радости сделают день намного лучше. Близнецы, вас ждет много общения и новых эмоций. Кто-то сегодня точно вас приятно удивит. Раки. Звезды советуют снизить темп и уделить внимание себе. Иногда отдых – это тоже очень важное дело. Львы. Удачный день для творчества и ярких идей. Ваш энтузиазм заразит всех вокруг. Девы. Не переживайте из-за мелочей. К вечеру ситуация сама сложится в вашу пользу. Весы. Возможны приятные знакомства и неожиданные комплименты. День обещает быть очень теплым эмоционально. Скорпионы. Сегодня лучше действовать спокойно и без спешки. Тогда все получится именно так, как вы задумали. Стрельцы. День идеально подходит для новых планов и смелых решений. Удача любит вашу решительность. Козероги. Хорошее время для финансовых вопросов и покупок. Только не забудьте немного побаловать себя. Водолеи. Энергии будет много, а настроение еще лучше. Отличный день для встреч и общения. Рыбы. Сегодня вам особенно полезно доверять себе. Внутренний голос точно подскажет правильный путь. С вами была Анастасия Десятых. Желаю вам легкого четверга и только хороших новостей.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Последний отрезок лета. Автопрестиж делает рывок, и выгода на автомобили вырывается вперед. Возможно, это рекордная цена. Всего от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Сделайте ставку на Geely City Ray в дилерском центре Автопрестиж. Оренбург, Нежинское шоссе 7. Подробности 400-900.
2: Указано максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе лояльный специальный трейдинг и выгода дилерского центра. Программа действует до конца августа. ООО «Автодар», не оферта.
3: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
5: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
7: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
9: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
10: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
11: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
12: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
13: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: в Оренбурге 9:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу. Михаил Задорин, здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников. Введен режим воздушных ограничений, план «Ковер». Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. Также введен план «Ковер» в Орске. Радиус 100 километров, говорится в сообщении губернатора Евгения Солнцева. Сегодня, 13 августа, на всех АЗС Оренбуржья могут заправляться автомобили с госномерами, которые оканчиваются на нечетную цифру. Лимиты на одну машину составляют бензин АИ-92 и АИ-95 от 15 до 30 литров. Дизельное топливо от 25 до 60 литров в черте города, на трассах федерального и регионального значения до 200 литров. Заправка в канистры запрещена. Напомним, временное ограничение действует с 12 августа. По четным числам месяца отпускают бензин для машин с четной последней цифрой в госномере, а по нечетным числам, соответственно, с нечетной цифрой. Движение по мосту на Донгузской в Оренбурге временно закроют. В мэрии сообщают, с 23 часов 14 августа до 6 утра 17 августа будет полностью прекращен проезд автотранспорта по мосту на улице Донгузской через Урал. В связи с ремонтными работами корректировки подвергаются маршруты общественного транспорта, схемы объезда на официальном портале города Оренбурга. Для пешеходов мост останется открытым. 15 августа в 13 часов торгово-развлекательный комплекс «Город Локомотивов» приглашает всех оренбуржцев на большой праздник. Вас ждет школьная ярмарка и яркое мероприятие «6-7». В программе захватывающее азотное крио-шоу, зажигательная дискотека и волшебный снегопад. А главным подарком от торгово-развлекательного комплекса «Город Локомотивов» станут билеты в «Альпака Парк» и на аттракционы от «Орен Парк». Партнеры праздника — «Альпака Парк», галерея «Авто-56», ювелирный магазин «Изумруд», ООО «Трое», возрастное ограничение 0+.
0: Новости.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометр покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке сегодня также облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 23 градуса. В Орске в эти часы малооблачно, воздух прогреется до 32 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Проблема с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Ищите автомобиль с пробегом? Ваш выбор – «Автопрестиж». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгодные предложения и честный трейд-ин. Автопрестиж Оренбург. Улица Весенняя, 5. Ждем вас в автосалоне Автопрестиж.
6: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
7: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». 10 лет на страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор. Выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
2: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
3: В строительную организацию требуется инженер-сметчик. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
4: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
3: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро, с вами Анастасия Десятых, и это гороскоп на четверг. Сегодня отличный день для общения, новых идей и приятных неожиданностей. Овны, день принесет интересные возможности. Главное, не сомневайтесь в себе слишком долго. Тельцы, сегодня особенно важно сохранять хорошее настроение. Маленькие радости сделают день намного лучше. Близнецы, вас ждет много общения и новых эмоций. Кто-то сегодня точно вас приятно удивит. Раки. Звезды советуют снизить темп и уделить внимание себе. Иногда отдых – это тоже очень важное дело. Львы. Удачный день для творчества и ярких идей. Ваш энтузиазм заразит всех вокруг. Девы. Не переживайте из-за мелочей. К вечеру ситуация сама сложится в вашу пользу. Весы. Возможны приятные знакомства и неожиданные комплименты. День обещает быть очень теплым эмоционально. Скорпионы. Сегодня лучше действовать спокойно и без спешки. Тогда все получится именно так, как вы задумали. Стрельцы. День идеально подходит для новых планов и смелых решений. Удача любит вашу решительность. Козероги. Хорошее время для финансовых вопросов и покупок. Только не забудьте немного побаловать себя. Водолеи. Энергии будет много, а настроение еще лучше. Отличный день для встреч и общения. Рыбы. Сегодня вам особенно полезно доверять себе. Внутренний голос точно подскажет правильный путь. С вами была Анастасия Десятых. Желаю вам легкого четверга и только хороших новостей.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: антуража.
1: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Поселок Весенний. Улица Весенняя, 5. Акция бессрочная. Подробности об организаторе, правилах, количестве, месте и порядке получения в дилерском центре.
2: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
5: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
7: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
8: Даже дети понимают. Автокресло – лучший подарок на Новый год.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 230161. На завод же бы и требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
11: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
12: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 10:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Преступный режим ВСУ предпринимает попытку повторной атаки Орска. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, работает ПВО. Кроме того, Ленинский и Октябрьский районы города усилены мобильными огневыми группами. Задействованы крупнокалиберные пулеметы. Враг использует взрывное устройство, начиненное множеством осколочных элементов. Глава региона призвал не приближаться к промышленным объектам, по возможности укрыться в помещении. Это опасно для жизни, подчеркнул Солнцев. Глава Орска Артем Воробьев также обратился к жителям города. Он сообщил, что смертельно опасно находиться в момент атаки на открытом пространстве и тем более на возвышенностях. Особенно это касается смотровых площадок в районе телевышки и в районе солнечной электростанции. Любой, кто окажется рядом, может пострадать. Не подвергайте себя опасности, не мешайте работе спецслужб, призвал Воробьев. Очередная трагедия на воде произошла в Оренбургском районе. По информации МЧС, в районе пляжа «Радуга» из акватории Урала водолазы извлекли тело 34-летнего мужчины. Отмечается, что место не было оборудовано для купания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В Оренбурге суд обязал оператора МТС демонтировать базовую станцию с территории школы бокса. Иск подало областное управление Роспотребнадзора, поскольку размещение вышек на территории образовательных учреждений нарушает санитарные нормы. У компании есть 3 месяца на демонтаж оборудования после вступления решения в силу. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу вся информация, больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометр покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке сегодня также облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 23 градуса. В Орске в эти часы малооблачно, воздух прогреется до 32 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: 90-е с Планетой FM. С Планетой FM.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
6: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня «Солнце» доставит! Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне солнца.
7: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.

0: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: В строительную организацию требуется инженер-сметчик. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
3: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: За первые полугодия 2026 года в Оренбуржье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сдано около 137 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья. Это почти 123% к уровню прошлого года. В регионе действует 328 разрешений на строительство многоквартирных домов, на 27% больше прошлогоднего показателя.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Ищите автомобиль с пробегом? Ваш выбор – «Автопрестиж». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгодные предложения и честный трейд-ин. «Автопрестиж» Оренбург. Улица Весенняя, 5. Ждем вас в автосалоне «Автопрестиж».
2: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
3: Проводите лето вместе с «Голосом города» и классной музыкой. Уже второй летний сезон реализуется проект «Голос города», который помогает начинающим артистам найти свою публику. 20 августа на сцене «Города еды» на большом итоговом фестивале вас ждут номера артистов сезона, маркет-мастеров, творческие площадки от партнеров проекта. 20 августа у сцены «Города еды» с 17:00 и весь вечер. Ждем вас. 6+.
4: На завод же бы и требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье 11:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В аэропорту Оренбурга задерживаются по меньшей мере 3 пассажирских рейса. Самолет в Санкт-Петербург должен был прибыть в 8:40. Сейчас, согласно онлайн-табло, прибытие перенесено на 10:40. Рейс из Москвы вместо 11:45 ожидается в 13:45. Из Сочи вместо 12:15 в 14:15. Пассажирам и встречающим рекомендуется следить за актуальным статусом рейсов на онлайн-табло аэропорта имени Гагарина. Напомним, из-за атаки БПЛА в аэропортах Орска и Оренбурга введен режим воздушных ограничений. План «Ковер». В Переволоцком районе прекращено движение для всех видов транспорта на 3 автомобильных дорогах общего пользования. Как сообщили в экстренных службах, ограничения введены на участках Сыр-Родничный Дол протяженностью почти 10 километров, подъезд к хутору Южной от трассы, подъезд к Оренбургу от автодороги М5 «Урал» и подъезд к селу Донецкое от той же трассы. В Оренбурге расширяют применение искусственного интеллекта в госуправлении, экономике и социальной сфере. В регионе уже работают 5 ИИ-сценариев от виртуальных ассистентов здравоохранения до диагностики по медицинским снимкам. В планах к 2030 году внедрить единые стандарты эффективности для всех субъектов Российской Федерации. Приоритетными направлениями названы медицина, образование, ЖКХ и строительство. Для координации работы создадут межведомственную комиссию с участием власти, вузов, IT-компаний и экспертов. Потребление хлеба в России за 20 лет снизилось почти вдвое. По данным статистики, в 2025 году среднедушевое потребление составило около 35 килограммов в год. Это минимальный показатель с 2006 года. Для сравнения, в 2006 году один россиянин съедал в среднем более 62 килограммов хлеба в год. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи в эфире через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометр покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке сегодня также облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 23 градуса. В Орске в эти часы малооблачно, воздух прогреется до 32 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.
1: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки любимую. Ты же

0: пропадай. Планета FM. Реклама.
1: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
3: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
4: Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
5: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: На завод же бы и требуются. Электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25 56 38. Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 23 01 61.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. И мы отправляемся в гости к полковнику, чтобы увидеть камень, который отличается высокой твердостью, уступая в этом только алмазу и корунду. Прославила на весь мир непримечательную с виду гору Полковник на юго-восточной окраине Орска уникальное месторождение яшмы, которое отличается от других разнообразием окраски и рисунка. Свое название гора получила в конце 19 века, когда на западном склоне горы открылся конный завод. Его управляющим был полковник Николай Балк. Отправляясь туда, местные жители говорили: «Пошел к полковнику». Постепенно это закрепилось в народной памяти. Так от названия управляющего конным заводом и произошло название горы. Именно на горе Полковник обнаружили богатые запасы яшмы, да такой красивой, что слава ее разнеслась по всему миру. Эту яшму стали называть пестроцветной или пейзажной. При желании и умении в камнях можно насчитать более 200 цветов и оттенков. Отсутствует только синий. Степные кочевники ценили яшму за твердость. Они отмечали, что поцарапать этот камень не может даже сталь. Первые каменоломни на реке Орь возникли в середине 18 века. В 1755 году в столицу отправили 14 повозок, нагруженных лучшими образцами орской яшмы. В те же годы уральские мастера изготовили первые изделия из красочного орского камня. Вплоть до революции яшма широко использовалась камнерезами. В советское время о яшме вспомнили вновь. Из нее делали яшмовую плитку, чернильницы, брошки, различные сувениры и украшения. До Великой Отечественной войны на горе Полковник добывали до 300 тонн яшмы в год. Затем масштабы производства снизились. Сейчас о добыче яшмы на горе напоминает обширный карьер. Месторождение не исчерпано, но его разработка не ведется. А вот насобирать отличные образцы для домашних коллекций вполне возможно. Яшма буквально повсюду. Увидеть же прославленную орскую яшму во всей красе вы сможете в Эрмитаже, Русском музее, а также во многих уральских краеведческих и минералогических музеев. На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с Планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области с 2021 по 2025 год реализовано 29 молодежных инициатив общей стоимостью более 6 миллионов рублей. Благодаря этому в Гайском округе появился сад памяти. В Оренбурге открылись новые эко-маршруты. До конца этого года завершат еще 12 проектов.
0: Планета FM.

0: Я не целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Планета FM. Реклама.
2: Ищите автомобиль с пробегом? Ваш выбор – «Автопрестиж». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгодные предложения и честный трейд-ин. «Автопрестиж» Оренбург. Улица Весенняя, 5. Ждем вас в автосалоне «Автопрестиж».
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите BLG взять в «Автопрестиже». Последний месяц лета – это звонок. Что пора брать автомобиль BLG всего от 1 миллиона 699 990 рублей. Подробности 90-40-01. Оренбург, Нежинское шоссе 7.
5: Максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод, состоит из выгоды применения цены автомобиля и выгоды по программе «Трейд-ин». Предложение действует до конца августа. ООО «Автодар». Не оферта.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 8 по 30 августа. У «Мегамолл Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
8: В строительную организацию требуется инженер-сметчик. Телефон в Оренбурге 93-59-88. Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Отбой опасности атаки беспилотными летательными аппаратами объявлен на территории Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. Режим воздушных ограничений, план «Ковер» снят. Аэропорты Оренбурга и Орска работают в прежнем режиме. Над Оренбургской областью перехвачен беспилотник. По данным Минобороны, ночью средствами противовоздушной обороны уничтожено 362 вражеских БПЛА самолетного типа. В числе пораженных целей беспилотник над Оренбургской областью. Атака была отражена на территориях еще нескольких регионов, в их числе соседние Самарская область, Республики Башкортостан и Татарстан. Решение о введении ограничений на отпуск горюче-смазочных материалов на автозаправочных станциях регионам прокомментировал председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев. Он отметил, что меры позволят избежать ажиотажа на АЗС. Также дадут возможность скорректировать и перестроить логистику поставок ГСМ. Уже сейчас предпринимаются необходимые меры по минимизации сложившейся ситуации. Главная задача – обеспечить стабильность топливного рынка, сказал Грачев. В Бугуруслане прокуратура выявила многочисленные нарушения природоохранного законодательства на одном из промышленных предприятий. В ходе проверки выяснилось, что компания не полностью учла источники выбросов в атмосферу и не предоставила отчет об экологическом контроле за 2025 год. Кроме того, предприятие не вело учет отходов и не внесло плату за негативное воздействие на окружающую среду. По результатам проверки директору внесено представление, а руководитель организации привлечен к административной ответственности сразу по нескольким статьям кодекса. Об этом сообщили в прокуратуре области. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке сегодня также облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 24 градуса. В Орске малооблачно, воздух прогреется до 33 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
2: Ищите автомобиль с пробегом? Ваш выбор Автопрестиж. Более 300 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгодные предложения и честный трейд-ин. Автопрестиж Оренбург. Улица Весенняя, 5. Ждем вас в автосалоне Автопрестиж.
3: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность.

0: форму, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 230161. В строительную организацию требуется инженер-сметчик. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
0: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: За первые полугодия 2026 года в Оренбуржье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сдано около 137 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья. Это почти 123% к уровню прошлого года. В регионе действует 328 разрешений на строительство многоквартирных домов, на 27% больше прошлогоднего показателя.
0: 87,9 FM. Радио города О.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня

0: Солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне солнце.
1: ИП Иванов МА. Огрнип 313-565-825-300-174.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб «Облепиха» – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом. Традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн», телефон 222-072. Загородный клуб «Облепиха». Снимите стресс за один день. 0+. Компанию АСТ-56 требуются водители на КМУ, GCB, самосвал. Обращаться по телефону 611-612.
6: Приглашаем на работу водителя категории Б. Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
5: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
7: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Накануне вечером в Оренбурге произошло серьезное ДТП. На перекрестке столкнулись два автомобиля. По данным полиции, 34-летний водитель G-Tour выехал на главную дорогу со второстепенной. Протаранил ВАЗ 14-й модели, который двигался на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии 20-летний водитель ВАЗа получил травмы, был доставлен в больницу. Правоохранители начали проверку. Всероссийский путинный проект «Сила Востока» завершился на Камчатке. 12 бойцов из Оренбургской области в составе отряда «Мело» вошли в число лучших среди 175 участников со всей России. За месяц работы на рыбоперерабатывающем предприятии студенты освоили полный цикл переработки морепродуктов и завоевали победу в номинации «Комиссарская деятельность». Сейчас в Оренбурге действует 6 путинных отрядов. В них состоят 130 человек. Этим летом оренбургские бойцы участвуют в двух всероссийских и одном межрегиональном трудовом проекте. Мошенники перед 1 сентября предлагают проголосовать за лучший класс или школу. Аферисты рассылают СМС с фишинговыми сайтами, где якобы перед началом нового учебного года идет голосование, рассказали в общественной палате. При переходе по ссылке человеку необходимо обязательно авторизоваться, предоставив свои личные данные, которые далее используют аферисты в своих корыстных целях. 15 августа в 13 часов торгово-развлекательный комплекс «Город Локомотивов» приглашает всех оренбуржцев на большой праздник. Вас ждет школьная ярмарка и яркое мероприятие «6-7». В программе захватывающее азотное крио-шоу, зажигательная дискотека, волшебный снегопад. Главным подарком от торгово-развлекательного комплекса «Город Локомотивов» станут билеты в «Альпака-парк» и на аттракционы от «Оренпарк». Партнеры праздника «Альпака-парк», галерея «Авто-56», ювелирный магазин «Изумруд» ООО «Трое». Возрастное ограничение 0+. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке сегодня также облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 24 градуса. В Орске малооблачно, воздух прогреется до 33 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ в ритме города О. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Встречайте в дилерском центре Чанган Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Меньше чем за 2 миллиона 400 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Звоните 37 38 60. Подробные условия акции уточняйте у официального дилера Автосалон 2000. Цена действительна на момент выхода.
2: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Последний отрезок лета. Автопрестиж делает рывок, и выгода на автомобили вырывается вперед. Возможно, это рекордная цена. Всего от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Сделайте ставку на Geely City Ray в дилерском центре Автопрестиж. Оренбург, Нежинское шоссе 7. Подробности 400-900.
4: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе лояльный специальный трейдинг и выгода дилерского центра. Программа действует до конца августа. ООО «Автодар», не оферта.
5: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 35-32-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
7: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти.

0: 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Проводите лето вместе с «Голосом города» и классной музыкой. Уже второй летний сезон реализуется проект «Голос города», который помогает начинающим артистам найти свою публику. 20 августа на сцене «Города еды» на большом итоговом фестивале вас ждут номера артистов сезона, маркет-мастеров, творческие площадки от партнеров проекта. 20 августа у сцены «Города еды» с 17.00 и весь вечер. Ждем вас. 6+.
3: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры. Зритель ВИЦ. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
4: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 23-01-61. На завод же бы и требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25-56-38. В строительную организацию требуется инженер-сметчик. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбург.
1: Заходи без причин.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области с 2021 по 2025 год реализовано 29 молодежных инициатив. Общей стоимостью более 6 миллионов рублей. Благодаря этому в Гайском округе появился сад памяти. В Оренбурге открылись новые эко-маршруты. До конца этого года завершат еще 12 проектов.
0: Планета FM 87.9 FM. Планета FM в ритме города

0: Планета FM. Реклама.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки. Просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «ЭЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
6: Ищите автомобиль с пробегом? Ваш выбор – «Автопрестиж». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгодные предложения и честный трейд-ин. «Автопрестиж» Оренбург. Улица Весенняя, 5. Ждем вас в автосалоне «Автопрестиж».
7: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе? Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
9: Мам! А мам? Мам!
10: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
11: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
13: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
14: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Оренбургской области возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. По данным следствия, в течение 2022 года жительница Сорочинска финансировала деятельность организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Она переводила деньги со своего банковского счета на счета, подконтрольные участникам террористической структуры. Сбор и закрепление доказательной базы продолжается, сообщает Следственный комитет. На площади Гагарина в Орске меняют светофоры и дорожные знаки. Ко дню открытия стелы «Город трудовой доблести» начали устанавливать новые светофоры вместо старых, которые служили долгие годы. Меняют те, что регулируют поток машин со стороны нижней дороги. Старые дорожные знаки, которые демонтировали на время стройки, тоже заменят на новые, отметил глава Орска Артем Воробьев. Напомним, торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести» состоится 5 сентября. В Оренбурге в рамках 19-го международного кинофестиваля «Восток-Запад. Классика и авангард» состоятся бесплатные киносеансы под открытым небом. Показы пройдут в комплексе «Салют. Победа», также во двориках «СН», «Строки» и «Советская 16». В программе российские и зарубежные картины, короткометражные ленты, лекции кинематографистов, вечер местного кино и специальный блок фильмов об СВО. 15 августа в 13 часов ТРК «Город Локомотивов» приглашает всех оренбуржцев на большой праздник. Вас ждет школьная ярмарка и яркое мероприятие «6-7». В программе захватывающее азотное крио-шоу, зажигательная дискотека, волшебный снегопад. Главным подарком от торгово-развлекательного комплекса «Город Локомотивов» станут билеты в «Альпака-парк» и на аттракционы от «Оренпарк». Партнеры праздника «Альпака-парк», галерея «Авто 56», ювелирный магазин «Изумруд», ООО «Трое». Возрастное ограничение 0+. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
1: Мое сердечко.
2: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке сегодня также облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 24 градуса. В Орске малооблачно, воздух прогреется до 33 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города О.

это FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM в ритме города О. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня Солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне Солнце.
2: ИП Иванов МА. Огрнип 313-565-825-300-174.
3: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В строительную организацию требуется инженер-сметчик. Телефон в Оренбурге 93-59-88. Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM.
1: Вчера в клубе.

собственно, об этом и песня. Нормально, жалко. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: За первое полугодие 2026 года в Оренбуржье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сдано около 137 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья. Это почти 123% к уровню прошлого года. В регионе действует 328 разрешений на строительство многоквартирных домов, на 27% больше прошлогоднего показателя.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Ищите автомобиль с пробегом? Ваш выбор – «Автопрестиж». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгодные предложения и честный трейд-ин. Автопрестиж Оренбург. Улица Весенняя, 5. Ждем вас в автосалоне Автопрестиж.
7: Устали от бесконечных дедлайнов и городской суеты? Пора нажать на паузу. Загородный клуб «Облепиха» – ваше место идеального релакса. Вас ждут теплый бассейн, бассейн с морской водой и большой надувной аквапарк. Очистите мысли в ароматной сауне и соляной комнате. Ощутите настоящую гармонию тела и духа. Ждем вас всей семьей. Оренбург СНТ со семьей. Оренбург СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072. «Облепиха» – отдых, который вы заслужили. 0+.
8: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.

0: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Поселок Весенний. Улица Весенняя, 5. Акция бессрочная. Подробности об организаторе, правилах, количестве, месте и порядке получения в дилерском центре.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: в Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Ситуацию на пострадавшем от террористической атаки заводе в Орске губернатор Евгений Солнцев назвал сложной. Поражающие элементы повредили ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности. Оборудование импортное, с учетом санкций. Сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Завод полностью остановлен. Готовимся к самому худшему сценарию, сказал глава региона. Он пояснил, что рассчитывать придется на завозное топливо. Уже идет перенастройка логистики. Из 287 работают 80% АЗС. В приоритете сегодня спецтранспорт. Первый замглавы Оренбурга Руслан Магомедов провел личный прием граждан. Обсуждались вопросы работы с садоводами, доступности транспорта, ремонт дорог. Поступили жалобы на бездействие управляющих организаций. Магомедов объяснил порядок смены УК. Нужно провести собрание собственников по жилищному кодексу. Некоторые вопросы решили сразу, по другим назначены выезды. Все обращения взяты на контроль. Экологический туризм становится одним из наиболее востребованных направлений отдыха в Оренбургской области. Только за этот сезон заказники области посетили уже 4500 человек. Большой популярностью у гостей пользуются маршруты «Царский тракт» и «Карагайский бор», также тропы заповедников «Оренбургский» и «Шайтантау». Сейчас в Оренбургской области 331 особо охраняемая природная территория областного значения и 3 подобные территории федерального значения. В текущем году утверждены правила организации туризма в этой местности. Дальнейшее развитие инфраструктуры позволит увеличить турпоток, создать новые рабочие места. ОРТ в Макс. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере Макс. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке сегодня также облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 24 градуса. В Орске малооблачно, воздух прогреется до 33 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Ищите автомобиль с пробегом? Ваш выбор – «Автопрестиж». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгодные предложения и честный трейд-ин. «Автопрестиж» Оренбург. Улица Весенняя, 5. Ждем вас в автосалоне «Автопрестиж».
2: Счастье состоит из мелочей. Из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня «Солнце» доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне «Солнце».
3: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
4: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
5: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите Белджи взять в «Автопрестиже». Последний месяц лета – это звонок. Чтобы пробрать автомобиль Белджи, всего от 1 699 999 990 рублей. Подробности 90 40 01. Оренбург, Нежинское шоссе 7.
6: Максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цене автомобиля и выгоды по программе «Трейдин». Предложение действует до конца августа. О, «Автодор», не «Оферта».
7: Белджи – надежность в движении.
8: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
9: Планета FM. Радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
10: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области с 2021 по 2025 год реализовано 29 молодежных инициатив. Общей стоимостью более 6 миллионов рублей. Благодаря этому в Гайском округе появился сад памяти. В Оренбурге открылись новые эко-маршруты. До конца этого года завершат еще 12 проектов.
0: Планета FM. Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы. Методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проводите лето вместе с «Голосом города» и классной музыкой. Уже второй летний сезон реализуется проект «Голос города», который помогает начинающим артистам найти свою публику. 20 августа на сцене «Города еды» на большом итоговом фестивале вас ждут номера артистов сезона, маркет-мастеров, творческие площадки от партнеров проекта. 20 августа у сцены «Города еды» с 17:00 и весь вечер. Ждем вас. 6+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
3: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей, стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 16:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Ситуацию на пострадавшем от террористической атаки заводе в Орске губернатор Евгений Солнцев назвал сложной. Повреждена ключевая инфраструктура, восстановить которую пока нет возможности. Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Завод полностью остановлен, готовимся к самому худшему сценарию, сообщает глава региона. Рассчитывать придется на завозное топливо, уже идет перенастройка логистики. Из 287 АЗС региона работают 80%, в приоритете сегодня спецтранспорт. В Оренбургской области упрощается возможность получения услуг в режиме одного окна для участников специальной военной операции и членов их семей. Теперь в МФЦ в одном обращении можно заявить сразу о нескольких услугах, даже если это компетенции разных ведомств. Это значительно ускорит получение тех или иных мер поддержки. Кроме того, через МФЦ теперь можно подать обращение к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг. В целом, сегодня через офисы МФЦ региона жители имеют возможность получить более 350 видов услуг, от регистрации недвижимости и оформления паспорта до консультационной поддержки. Лучшим экспортерам региона вручены сертификаты «Сделано в России». Документ, подтверждающий высокое качество и отечественное происхождение продукции, представителям 10 региональных компаний вручил вице-губернатор Антон Ефимов. Он отметил, что сертификат «Сделано в России» – это не только признание успеха внутри страны, но и важный шаг к выходу на мировой рынок. Сертификат служит гарантией качества для иностранных партнеров и дает компаниям весомое преимущество перед конкурентами. Обладателями национального знака качества стали оренбургские компании различных отраслей – от производства меда и деревообработки до металлургии и химической промышленности. Программа «Сделана в России» реализуется российским экспортным центром в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости.

Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке сегодня также облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 24 градуса. В Орске малооблачно, воздух прогреется до 33 градусов со знаком «плюс». Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

Планета FM. Звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургский.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня Солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне Солнца.
4: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
5: Последний отрезок лета. Автопрестиж делает рывок, и выгода на автомобили вырывается вперед. Возможно, это рекордная цена. Всего от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Сделайте ставку на Geely City Ray в дилерском центре Автопрестиж. Оренбург, Нежинское шоссе 7. Подробности 400-900.
6: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе лояльности, специальные трейдинги и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца августа. ООО «Автодор», не оферта.
7: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
8: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
9: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
10: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
12: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: За первое полугодие 2026 года в Оренбурге в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сдано около 137 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья. Это почти 123% к уровню прошлого года. В регионе действует 328 разрешений на строительство многоквартирных домов, на 27% больше прошлогоднего показателя.

0: Планета FM. Реклама.
1: Ищите автомобиль с пробегом? Ваш выбор – «Автопрестиж». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгодные предложения и честный трейд-ин. «Автопрестиж» Оренбург. Улица Весенняя, 5. Ждем вас в автосалоне «Автопрестиж».
2: Устали от бесконечных дедлайнов и городской суеты? Пора нажать на паузу. Загородный клуб «Облепиха» – ваше место идеального релакса. Вас ждут теплый бассейн, бассейн с морской водой и большой надувной аквапарк. Очистите мысли в ароматной сауне и соляной комнате. Ощутите настоящую гармонию тела и духа. Ждем вас всей семьей. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072. «Облепиха» – отдых, который вы заслужили. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

без слез на этот раз. Я не хочу, чтобы ты снова завелась. Я заберусь и в никуда. Мне лучше одному, чем обмануть тебя.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Ситуацию на пострадавшем от террористической атаки заводе в Орске губернатор Евгений Солнцев назвал сложной. Повреждена ключевая инфраструктура, восстановить которую пока нет возможности. Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Завод полностью остановлен, готовимся к самому худшему сценарию, сообщает глава региона. Рассчитывать придется на завозное топливо, уже идет перенастройка логистики. Из 287 АЗС региона работают 80%, в приоритете сегодня спецтранспорт. В Оренбургской области упрощается возможность получения услуг в режиме одного окна для участников специальной военной операции и членов их семей. Теперь в МФЦ в одном обращении можно заявить сразу о нескольких услугах, даже если это компетенции разных ведомств. Это значительно ускорит получение тех или иных мер поддержки. Кроме того, через МФЦ теперь можно подать обращение к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг. В целом, сегодня через офисы МФЦ региона жители имеют возможность получить более 350 видов услуг, от регистрации недвижимости и оформления паспорта до консультационной поддержки. Лучшим экспортерам региона вручены сертификаты «Сделано в России». Документ, подтверждающий высокое качество и отечественное происхождение продукции, представителям 10 региональных компаний вручил вице-губернатор Антон Ефимов. Он отметил, что сертификат «Сделано в России» – это не только признание успеха внутри страны, но и важный шаг к выходу на мировой рынок. Сертификат служит гарантией качества для иностранных партнеров и дает компаниям весомое преимущество перед конкурентами. Обладателями национального знака качества стали оренбургские компании различных отраслей – от производства меда и деревообработки до металлургии и химической промышленности. Программа «Сделана в России» реализуется российским экспортным центром в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке сегодня также облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 24 градуса. В Орске малооблачно, воздух прогреется до 33 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM.

Это FM. Все свои. Планета FM.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыба.

0: программе. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
1: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: акции. Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: В строительную организацию требуется инженер-сметчик. Телефон в Оренбурге 93 59 88. Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29 40 44.
4: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31 24 00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области с 2021 по 2025 год реализовано 29 молодежных инициатив. Общей стоимостью более 6 миллионов рублей. Благодаря этому в Гайском округе появился сад памяти. В Оренбурге открылись новые эко-маршруты. До конца этого года завершат еще 12 проектов.
0: 87,9 FM. Радио города О.

Планета FM. Все свои. Планета FM. Мы помним все.

0: Планета FM. Реклама.
1: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб «Облепиха» – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом. Традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн». Телефон 222-072. Загородный клуб «Облепиха». Снимите стресс за один день. 0+.
2: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная лор-хирургия. В «Медгарде» опытные лор-хирурги проводят операции, которые вернут вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов и миндалин, а также операции по восстановлению слуха. «Медгард» – 10 лет на страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Колодезные кольца, бордюры, «Лимарк», 45-99-25.
7: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
8: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже.

0: продаже 0+.
1: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 230161.
2: В компанию АСТ-56 требуются водители на КМУ, GCB, самосвал. Обращаться по телефону 611-612.
1: На завод ЖБИ требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
2: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
3: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге на Вантовом пешеходном мосту через Урал работы выполнены на 80%. Пока вопросов к подрядчику нет, также ведется обустройство освещения. На сегодня выполнена треть от общего объема. Ко дню города мост будет сдан, сообщил глава Оренбурга Альберт Юмадилов. За Уральной рощей уфимская компания приступила к созданию лыжероллерной трассы. В проекте также предусмотрена новая парковка, установка освещения и других элементов комфортной среды. Экологический туризм набирает популярность в Оренбурге. С начала сезона региональные заказники уже посетили 4500 человек. Среди популярных маршрутов – Царский тракт, заказники Губерлинские горы и Карагайский бор на реке Губерля. В заповедниках Оренбургский и Шайтан-Тау работают экологические тропы, включенные в федеральный реестр туристических маршрутов, а всего в области насчитывается 331 особо охраняемая природная территория областного и 3 подобных территории федерального значения. В Оренбурге в рамках международного кинофестиваля «Восток, Запад, классика и авангард» пройдут бесплатные киносеансы под открытым небом. Показы пройдут в комплексе «Салют Победа», а также во двориках «Эссен», «Строки» и «Советская 16». В программе российские и зарубежные картины, короткометражные ленты, вечер местного кино и специальный блок фильмов о специальной военной операции. 15 августа в 13 часов торгово-развлекательный комплекс «Город Локомотивов» приглашает всех оренбуржцев на большой праздник. Вас ждет школьная ярмарка и яркое мероприятие «6-7». В программе захватывающее азотное крио-шоу, зажигательная дискотека и волшебный снегопад. А главным подарком от торгово-развлекательного комплекса «Город Локомотивов» станут билеты в «Альпака парк» и на аттракционы от «Орен парк». Партнеры праздника – «Альпака парк», галерея «Авто 56», ювелирный магазин «Изумруд», ООО «Трое», возрастное ограничение 0+.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке сегодня также облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 24 градуса. В Орске малооблачно, воздух прогреется до 33 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87.9 FM.

0: 252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
2: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей. И выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
3: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: От дождя не спасут вас колеса без крыши. Спешите Белджи взять в Автопрестиже. Последний месяц лета – это звонок. Что пора брать автомобиль Белджи всего от 1 699 990 рублей. Подробности 904001. Оренбург, Нежинское шоссе 7.
5: Максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе «Трейдин». Предложение действует до конца августа. О, «Автодор», не «Оферта».
6: Белджи. Надежность в движении.
7: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 430144.
8: Ищите автомобиль с пробегом? Ваш выбор – «Автопрестиж». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгодные предложения и честный трейд-ин. «Автопрестиж Оренбург». Улица Весенняя, 5. Ждем вас в автосалоне «Автопрестиж».
9: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки – «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
11: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 230161.
15: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

you can.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: За первое полугодие 2026 года в Оренбурге в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сдано около 137 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья. Это почти 123% к уровню прошлого года. В регионе действует 328 разрешений на строительство многоквартирных домов, на 27% больше прошлогоднего показателя.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: западню.
1: Планета FM. Реклама.
2: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня Солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне Солнце.
3: ИП Иванов МА. Огрнип 313-565-825-300-174.
4: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда». Берег Урала, 4. «Медгард» – 10 лет на страже вашего здоровья.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
9: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской. Теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, 2-я галерея.
10: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
11: Мама, папа, вы рулите, за дорогой следите. Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас. В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главное сейчас.
12: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Проводите лето вместе с «Голосом города» и классной музыкой. Уже 2-й летний сезон реализуется проект «Голос города», который помогает начинающим артистам найти свою публику. 20 августа на сцене «Города еды» на большом итоговом фестивале вас ждут номера артистов сезона, маркет-мастеров, творческие площадки от партнеров проекта. 20 августа у сцены «Города еды» с 17:00 и весь вечер. Ждем вас. 6+.
14: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
15: На завод же бы и требуются. Электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
16: В компанию АСТ-56 требуются водители на КМУ, GCB, самосвал. Обращаться по телефону 611-612.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге продолжается акция «Соберем ребенка в школу». Благотворительная акция направлена на поддержку детей из многодетных семей, семей участников СВО и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» по Оренбургской области региональный комитет семей воинов Отечества передал ребятам портфели со школьно-письменными принадлежностями для порядка 40 человек. Еще одно вручение состоялось в кинотеатре «Космос». 64 будущих первоклассника получили рюкзаки со всем необходимым для начала школьного пути, сообщает инфоцентр правительства региона. Туристические маршруты набирают популярность в Оренбурге. С начала сезона региональные заказники уже посетили 4500 человек. Среди популярных маршрутов – Царский тракт в заказнике Губерлинские горы и Карагайский бор на реке Губерля в Карагай-Губерлинском ущелье. В заповедниках Оренбургский и Шайтантау работают экологические тропы, включенные в федеральный реестр туристических маршрутов. Всего в области насчитывается 331 особо охраняемая природная территория областного и

0: 3 подобных территории федерального значения. Сегодня в Москве на ВДНХ открывается гастрономический фестиваль «Вкусы России». Это очередной этап программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которая реализуется Минсельхозом России по поручению президента. В этом году фестиваль собрал более 300 производителей, представлено свыше 5000 наименований региональных продуктов питания. Оренбуржье представляют предприятия производителей колбас, сыров, соков, овощных и мясных консервов, питьевой воды, растительного масла, рыбы и других продуктов, сообщает Минсельхоз региона. 15 августа в 13 часов торгово-развлекательный комплекс «Город Локомотивов» приглашает всех оренбуржцев на большой праздник. Вас ждет школьная ярмарка и яркое мероприятие «6-7». В программе захватывающее азотное крио-шоу, зажигательная дискотека и волшебный снегопад. А главным подарком от торгово-развлекательного комплекса «Город Локомотивов» станут билеты в «Альпака Парк» и на аттракционы от «Орен Парк». Партнеры праздника «Альпака Парк», галерея «Авто 56», ювелирный магазин «Изумруд», ООО «Трое». Возрастное ограничение 0+. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке сегодня также облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 24 градуса. В Орске малооблачно, воздух прогреется до 33 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: России стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35.
3: Последний отрезок лета. «Автопрестиж» делает рывок, и выгода на автомобили вырывается вперед. Возможно, это рекордная цена всего от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Сделайте ставку на Geely City Ray в дилерском центре «Автопрестиж». Оренбург, Нежинское шоссе 7. Подробности 400-900.
1: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе лояльности, специальные приданные и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца августа. ООО «Автодор», не оферта.
4: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
5: Устали от бесконечных дедлайнов и городской суеты? Пора нажать на паузу. Загородный клуб «Облепиха» – ваше место идеального релакса. Вас ждут теплый бассейн, бассейн с морской водой и большой надувной аквапарк. Очистите мысли в ароматной сауне и соляной комнате. Ощутите настоящую гармонию тела и духа. Ждем вас всей семьей. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072. «Облепиха» – отдых, который вы заслужили. 0+.
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
7: В строительную организацию требуется инженер-сметчик. Телефон в Оренбурге 93-59-80-59-88. На завод же бы и требуются электросварщики, формовщики, стропольщики, электромонтер, охранники. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
8: Своевременная поверка – это ваша защита от переплат по нормативу. Поверка водосчетчиков на дому без снятия и нарушения пломб от 800 рублей. Телефон в Оренбурге 960356. 960356.
9: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
10: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки в кубок. Я не сошел с ума так надо.
1: Оренбуржье в цифрах.
2: В Оренбургской области с 2021 по 2025 год реализовано 29 молодежных инициатив общей стоимостью более 6 миллионов рублей. Благодаря этому в Гайском округе появился сад памяти. В Оренбурге открылись новые эко-маршруты. До конца этого года завершат еще 12 проектов.
1: Планета FM. 87.9 FM. Радио. Город.

0: Планета FM. Реклама. Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Товар различный, в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен. Или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода до 334 тысяч рублей по программе Trade-in и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Сервис», город Оренбург, улица Волгоградская, дом 5, телефон 44-88-63.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 35-32-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите автомобиль с пробегом? Ваш выбор – «Автопрестиж». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгодные предложения и честный трейд-ин. «Автопрестиж» Оренбург. Улица Весенняя, 5. Ждем вас в автосалоне «Автопрестиж».
6: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
8: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
9: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне солнце.
10: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
11: Требуется оператор заправочной станции. Телефон в Оренбурге 230161.
12: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге продолжается акция «Соберем ребенка в школу». Благотворительная акция направлена на поддержку детей из многодетных семей, семей участников СВО и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» по Оренбургской области региональный комитет семей воинов Отечества передал ребятам портфели со школьно-письменными принадлежностями для порядка 40 человек. Еще одно вручение состоялось в кинотеатре «Космос». 64 будущих первоклассника получили рюкзаки со всем необходимым для начала школьного пути, сообщает инфоцентр правительства региона. Туристические маршруты набирают популярность в Оренбурге. С начала сезона региональные заказники уже посетили 4500 человек. Среди популярных маршрутов – Царский тракт в заказнике Губерлинские горы и Карагайский бор на реке Губерля в Карагай-Губерлинском ущелье. В заповедниках Оренбургский и Шайтантау работают экологические тропы, включенные в федеральный реестр туристических маршрутов. Всего в области насчитывается 331 особо охраняемая природная территория областного и 3 подобных территории федерального значения. Сегодня в Москве на ВДНХ открывается гастрономический фестиваль «Вкусы России». Это очередной этап программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которая реализуется Минсельхозом России по поручению президента. В этом году фестиваль собрал более 300 производителей, представлено свыше 5000 наименований региональных продуктов питания. Оренбуржье представляют предприятия-производители колбас, сыров, соков, овощных и мясных консервов, питьевой воды, растительного масла, рыбы и других продуктов, сообщает Минсельхоз региона. 15 августа в 13 часов торгово-развлекательный комплекс «Город Локомотивов» приглашает всех оренбуржцев на большой праздник. Вас ждет школьная ярмарка и яркое мероприятие «6-7». В программе захватывающее азотное крио-шоу, зажигательная дискотека и волшебный снегопад. А главным подарком от торгово-развлекательного комплекса «Город Локомотивов» станут билеты в «Альпака Парк» и на аттракционы от «Орен Парк». Партнеры праздника «Альпака Парк», галерея «Авто 56», ювелирный магазин «Изумруд», ООО «Трое». Возрастное ограничение 0+. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке сегодня также облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 24 градуса. В Орске малооблачно, воздух прогреется до 33 градусов со знаком «плюс». Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «ЗЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Ищите автомобиль с пробегом? Ваш выбор — «Автопрестиж». Более 300 проверенных автомобилей.

0: мероприятия, вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование», поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: За первые полугодия 2026 года в Оренбуржье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сдано около 137 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья. Это почти 123% к уровню прошлого года. В регионе действует 328 разрешений на строительство многоквартирных домов, на 27% больше прошлогоднего показателя.
0: Планета FM 87.9 FM.

Планета FM в ритме города О. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области с 2021 по 2025 год реализовано 29 молодежных инициатив. Общей стоимостью более 6 миллионов рублей. Благодаря этому в Гайском округе появился сад памяти. В Оренбурге открылись новые эко-маршруты. До конца этого года завершат еще 12 проектов.
0: Всегда в твоем сердечке. Планета ФМ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье.
1: Разбежаться сойдет.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM в ритме.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Мы всегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой. Быть может, снегом на окне, цветным узором на стекле.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: всегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.
2: Мне страшно, что я...

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

FM. Все свои. Планета F.

Планета FM. Идеальное сочетание. Планета FM. В самом сердце.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Звезды, мне страшно падать.